0: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bārs.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
5: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
4: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Доброе утро! Наступил новый день, и с первыми лучами, с первыми глотками кофе и первой песни в эфире мы вместе встречаем это утро. Все только начинается, и пусть начинается оно с хорошего настроения.

0: невероятная по своему мистицизму история пришла к нам из Бангладеш. Там пришлось закрыть швейную фабрику, полностью производство остановили из-за призрака. На самом деле ничего смешного. Более 100 работников фабрики Universal Men's Limited одновременно почувствовали недомогание и упали в обморок. Казалось бы, ну, причина должна быть какая-то химическая, там, не знаю, медицинская, но нет, это Бангладеш, там сильны вот эти народные верования, решили, что это потустороннее вещество. Тем более, что сотрудники в один голос уверяли, что регулярно ощущали присутствие призрака, а некоторые особо зоркие его якобы вовсе видели его своими глазами. Разумеется, рабочие отказались выходить на следующую смену, фабрику пришлось временно опечатать, но тем не менее, одновременно на фабрике ищут охотников за привидениями, а скептики вызвали химическую службу и, в общем-то, пытаются найти какие-то химикаты, которыми они коллективно отравились из-за плохой вентиляции, что довело коллектив до панической атаки.
1: Я вот тоже подумала, что там какие-то химикаты явно, но не может же 100 человек подряд сразу же подумать, что они видели призрака.
0: А представляешь, если правда окажется именно такой?
1: Ну, тогда нужно звать охотников за привидением. Поехали дальше. Впереди после небольшой паузы «Машина времени» с песней «Поворот». Утренний экспресс.
2: Реклама. Kad debesīs 17 gadus skatus un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
1: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Гороскоп.
1: Овны, ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качеством. Только не переборщите с саморекламой. Так можно все и испортить.
2: Тельцы, личные отношения – вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больших трудов это будет стоить вам позже.
1: Близнецы, сегодня вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать – не надо. Поберегите связки.
2: Раки, сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень много из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.
1: Львы, вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента почти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.
2: Девы, сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии, и вы выдумаете нечто такое, что останется жить в веках.
1: Весы, не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?
2: Скорпионы, сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.
1: Стрельцы, сегодня можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями.
2: Козероги, сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения ко мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.
1: Водолеи, сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.
2: Рыбы, сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.

0: Группа Joy собралась в маленьком австрийском городке Бад Аузе. В 1986 году на гребне популярности немецкого евродиска, то есть Motor Talking и Bad Boys Blue, их дебютный альбом Hello и сингл Валерий ворвались в еврочарты, доказав, что в Австрии умеют делать поп-музыку не хуже, чем в Гамбурге или Мюнхене. Ну а впереди, после небольшой паузы, Ван Кандиес, Нэ-на-на-ней.
1: Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.

Доброе утро! На календаре 1 сентября, а рижским водителям советуют заранее готовиться к большим изменениям. Власти уже начали планировать реконструкцию Вантового моста, одного из самых важных мостов через Даугаву. На время работ движения неизбежно станет сложнее, поэтому в Думе создают специальную комиссию, которая должна минимизировать пробки и помочь городу пережить ремонт. Параллельно обсуждают развитие системы парковок Park and Ride, чтобы автомобили можно было оставлять на въезде в город и пересаживаться на общественный транспорт. Ремонт Вантового моста оценивается почти в 70 миллионов евро, а вместе с сопутствующими расходами сумма может превысить 84 миллиона. Когда именно начнутся основные ограничения движения, пока не сообщается, но водителям уже сейчас советуют морально готовиться к непростому периоду. Ну а впереди группа «Мираж» с песней «Новый герой».

0: Доброе утро! На календаре 1 сентября. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1651 год. 19-летний Робинзон Крузо наперекор воле родителей взошел на борт корабля в порту Гула. Именно с этого дня началась история его знаменитых приключений.
1: 1712-й миссионер Франсуа Ксавье де Антриколь отправил из Китая во Францию письмо с раскрытым секретом изготовления фарфора, подарив Европе секретную технологию.
0: 1859-й. В США впервые был представлен легендарный комфортабельный спальный вагон Пульмана.
1: 1902-й. Во Франции состоялась премьера фильма Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну», первого в истории кинематографа научно-фантастического фильма с кинотрюками.
0: 1951-й. В Лондоне открыл свои двери самый первый супермаркет.
1: Годом позже, в 1952-м, в журнале Life впервые опубликовали повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Тираж более 5 миллионов экземпляров раскупили всего за 2 дня.
0: 1956-й. Элвис Пресли купил своей маме знаменитый розовый кадиллак в знак благодарности за веру и первый музыкальный успех.
1: В 1964 году впервые в эфир вышла культовая детская передача «Спокойной ночи, малыши».
0: 1972. Дэвид Боуи выпустил в Великобритании знаменитый сингл «John, I'm only dancing».
1: 1977. Рок-группа «Блонди» во главе с Дебби Харри подписала свой первый крупный контракт с лейблом «Crystalis Records».
0: 1984. Тина Тернер возглавила чарт Billboard Hot 100 с хитом «What's Love Got to Do With It», став в 44 года самой возрастной сольной певицей на вершине хит-парада.
1: 1985. Франко-американская экспедиция на глубине около 4 километров наконец обнаружила обломки затонувшего легендарного «Титаника».
0: 1989. Ленни Кравиц выпустил свой яркий дебютный альбом «Let Love Rule».
1: Кто же родился в этот день?
0: 1957. Глория Эстефан, королева латиноамериканской поп-музыки, обладательница 5 премий Грэмми, продавшая свыше 90 миллионов альбомов.
1: Поздравляем Ренерса Кауперса, бессменного лидера и вокалиста группы Brainstorm, она же Прата Ветра. Он появился на свет в 1974 году.
0: Ну а впереди Ванесса Парадис с песней «Джоли Такси».

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полидзības программа. LKPP.lv.
5: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
6: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
5: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP.lv.
5: На часах 7. Доброе утро! На связи Елена Рассохина, и я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе!
7: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Водится как любимый, а Фёкла – Божья слава. С праздником всех именинников! Пусть этот день принесет вам только хорошие и приятные встречи. Ну а впереди, после небольшой паузы, Modern Talking – Atlantis is calling.
2: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 7 часов 10 минут.
2: Eco Technologies – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Доброе утро! 7.17 на часах, именинников и именинниц мы с вами уже поздравили. А теперь давайте посмотрим, чего же такого эдакого отмечают сегодня в мире. И прежде всего, это, конечно же, 1 сентября, и это День знаний. Для кого сегодня прозвенит самый первый звонок? Кто-то вернется в школу за школьную парту после каникул, а студенты начнут новый учебный год. И даже если школа у всех давно позади, этот день все равно вызывает знакомые воспоминания. Белые банты, гладиолусы, вот эти торжественные линейки, ощущение, что начинается новый этап. А совсем скоро будем еще и листиками шуршать. А еще сегодня отмечают день рождения осени. По календарю она уже наступила, а вот впереди те самые золотые листья, теплые свитера, горячий чай. И хочется верить, еще немало солнечных дней. Осень многие любят именно ее за ее особую атмосферу, когда после насыщенного лета жизнь становится чуть спокойнее. Есть сегодня и день любителей сериалов. Отличный повод наконец-то посмотреть ту самую серию, до которой никак не доходили руки, или пересмотреть любимую классику. Я вот сегодня тоже сериальчик посмотрю. Еще один необычный праздник – это Всемирный день написания писем. Его придумали, чтобы напомнить, несколько искренних строк, написанных от руки, могут подарить человеку куда больше эмоций, чем десяток коротких сообщений в мессенджере. Кроме того, сегодня отмечают Международный день приматов, День программиста 1С и День японских дельфинов. Выбирайте праздник по душе и вперед встречать день с улыбкой.
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Albertā Domzīme koledža LV.
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
1: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями и полейдзи без программ». ЛКПП ЛБ.
3: Вечер со звездой.
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Школа зовет?
7: РД Электроникс отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
1: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.

0: Гороскоп.
1: Овны. Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качеством. Только не переборщите с саморекламой. Так можно все и испортить.
2: Тельцы. Личные отношения – вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больших трудов это будет стоить вам позже.
1: Близнецы. Сегодня вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Но и бог с ними. Не хотят слушать – не надо. Поберегите связки.
2: Раки. Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень много из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.
1: Львы. Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна. Выбор момента почти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.
2: Девы. Сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии. И вы выдумаете нечто такое, что останется жить в веках.
1: Весы. Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?
2: Скорпионы. Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.
1: Стрельцы. Сегодня можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями.
2: Козероги. Сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения ко мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.
1: Водолеи. Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.
2: Рыбы. Сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža, LV.
0: Navigator – Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Доброе утро! Давайте поглядим всеобъемлющим компьютерным глазом на текущую ситуацию с рижскими пробками. Поглядим, на каких же улочках собираются машинки в пробочке, а где можно ехать как Шумахер, но с разрешенной скоростью, естественно. Улочки потихоньку заполняются, но пока дороги в основном свободны. Однако Густава Земгале Гатве от Эрики Добриевас Гатве замерет у вас 4,5 минутки. Брунеку Ела от Кришана Барана Добриевас 4 минутки. Болю Ела от Зегужа до Даугавпилс придется постоять 2 почти 3 минутки. Каунсиема Ела от Дрейлиню до Слокас 3,5. Все остальное еще меньше, такие как Дурбас от Слокас до Даугавпилс 2,5, Вестора Проспекта поворот на Тилта почти 3 минутки и П5 перед Рижской окружной со стороны Тинужу тоже 2 минутки. Берегите себя ни жезла, ни гвоздя.
0: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
0: Reklama. Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz 2 iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā, par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
4: Ti только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
7: Мекс. Тасир Лонас. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
8: Mana diena ir pilna izaicinājumu. Bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
9: Flow up!
10: Flow up!
9: Flow up!
10: Flow up!
0: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV.
11: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
14: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: 6 до 10. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! На часах 7:46, на календаре 1 уже сентября, оказывается. А потерянные вещи иногда все-таки находятся. Правда, для этого может понадобиться аж 63 года. История следующая. 86-летнему австрийскому альпинисту вернули рюкзак, который он потерял еще в 1963 году. Тогда, во время похода по Альпам, мужчина сорвался в ледниковую расщелину. Друзья вытаскивали его на веревке, и чтобы облегчить спасение, ему пришлось сбросить рюкзак вместе с вещами. Этим летом ледник растаял настолько, что рюкзак снова оказался на поверхности. Туристы нашли ледоруб, фотоаппарат и другие вещи, а полиция сумела установить владельца. Сам пожилой альпинист уже не смог подняться в горы, поэтому находку передали его сыну. Кстати, ученые говорят, что из-за таяния ледников в Альпах все чаще находят предметы, пролежавшие подо льдом десятки и даже тысячи лет. Но согласитесь, вернуть свою потерянную вещь спустя 63 года – это уже почти рекорд по срокам доставки. Ну а впереди поиграет нам Brainstorm песню «Maybe».

0: Доброе утро! Аттракцион невиданной щедрости. На Британии продают форт времен Тюдоров. Точнее, у побережья Плимута на продажу повторно выставили остров Дрейка площадью 2,6 гектара. На участке расположены дом губернатора, артиллерийская батарея, сеть подземных туннелей и древние фортификационные сооружения 16 века. Агентство «Квартир Джонас» ищет покупателя, готового выложить скромные 2,6 миллиона, получается, долларов за эту редкую девелоперскую локацию со статусом памятника архитектуры. На острове уже есть официальное разрешение на постройку элитного отеля на 43 номера. К тому же этот заброшенный объект уже доказал свою прибыльность. В 2023 году проведение экскурсий, киносъемок, там, частных мероприятий принесло острову аж 770 тысяч дохода. Так что, если у вас завалялись 2,6 миллиона долларов лишних, идеальный вариант для тех, кто мечтает о собственной исторической крепости с подземным лабиринтом и готовым бизнесом. Ну а мы двигаемся дальше. Услышимся в следующем часе. Утренний экспресс.
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklama. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piektdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. What
3: is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena, Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Retro FM.
2: вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеймей палейдзейбис программа» ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
11: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
0: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеймей палейдзейбис программа» ЛКПП ЛВ.
0: На часах 8, а значит новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина, и впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии. I love you.

0: Новости спорта.
1: Главная спортивная новость для Латвии пришла с чемпионата мира по диск-гольфу. Райнерс Балодис был буквально в шаге от золотой медали. После 4 раундов он лидировал, а перед двумя последними лунками финала сохранял преимущество в 2 броска. Но на 17-й лунке судьи зафиксировали нарушение правил постановки стойки, соперник сравнял счет, и судьба титула решилась в плей-офф. Там сильнее оказался американец Сайлас Шульц, а Балодис завоевал серебро. Несмотря на досадную развязку, это один из самых громких успехов латвийского диск-гольфа на мировом уровне. А в футболе героем выходных стал 10-летний воспитанник Аякса Сип Зелтенхейс. Перед матчем Лиги конференции он вышел на поле и начал чеканить мяч. Остановили мальчика не потому, что он ошибся, а потому, что уже пора было начинать игру. Итог – 3085 касаний подряд. Причем каждое касание принесло по 1 евро в благотворительный фонд клуба. Получается, своим рекордом юный футболист помог собрать более 3000 евро. И еще одна красивая история пришла из мира тенниса. Роджер Федерер официально вошел в международный зал теннисной славы. Во время церемонии легендарный швейцарец несколько раз не смог сдержать слез, вспоминая свою карьеру, семью и тренеров. Обладатель 20 титулов «Большого шлема» признался, что это не прощание с теннисом, а лишь новая глава в его истории. Ведь, по его словам, он до сих пор пишет свое любовное письмо теннису. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! 8:26 на часах. Сегодня 1 сентября. Первый класс — это, конечно, серьезно. Новый рюкзак, новые тетрадки, новые правила и, возможно, первое домашнее задание, которое очень хочется забыть уже по дороге домой. Но у первоклассников Латвии есть отличный повод немного продлить себе каникулы. Рижский зоопарк дарит первоклашкам бесплатный вход. И акция действует всю первую школьную неделю с 1 по 6 сентября включительно. То есть после торжественной линейки можно не спешить сразу домой, а отправиться знакомиться, например, с жирафами. Потому что кто сказал, что первый школьный день обязательно должен закончиться прописью и таблицей сложения? Причем бесплатный билет можно получить в кассе зоопарка. Нужно только показать ученический билет или профиль В-класса, где видно, что ребенок в этом учебном году первоклассник или первоклассница. Так что, дорогие родители, если ребенок сегодня впервые пошел в школу, вот вам идея, как сделать этот день еще более особенным. А если сегодня не получится, ничего страшного, акция продлится до воскресенья. Кстати, зоопарк работает до вечера. Касса открыта с 10 утра до 6, а гулять по территории можно до 7. Первый класс – это первый шаг в большую жизнь. Почему бы не сделать этот шаг в сторону зоопарка? Ну а впереди високосный год с песней «Метро».

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
1: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
3: 5. Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā, kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī aicina Signet Banka.

0: Доброе утро! 8:39 на часах, сегодня 1 сентября, а тут подъехали новости о знаменитостях. Ведь иногда самые громкие новости о знаменитостях вовсе не про новые песни или концерты. Американская певица Тейлор Свифт пожертвовала 50 тысяч долларов многодетной маме Эшли Таунсенд, которая получила тяжелые травмы, спасая людей после аварии. Женщина стала свидетелем ДТП, остановилась помочь подросткам, но в этот момент на место происшествия на большой скорости вылетел еще один автомобиль. Эшли успела оттолкнуть другого человека из-под удара, а сама получила серьезные травмы и перенесла несколько операций. Узнав об этой истории, Тейлор Свифт анонимно перевела семье 50 тысяч долларов на лечение. Позже Эшли публично поблагодарила певицу и сказала, что мечтает однажды лично сказать ей спасибо. История, которая напоминает, что настоящие герои не всегда носят плащи, а иногда просто останавливаются помочь незнакомым людям. Впереди, после небольшой паузы, братья Гримм с песней «Ресницы».
1: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
1: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
4: Эй, брален, меня порваться, съел шудин.
5: Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior. Скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior. Вы найдете все для красивого и уютного дома. Flex Interior. Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
4: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido, клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido, за то, что настоящее. What is
6: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Доброе утро, 8.54 на часах, а куда бы отправиться на выходных, а нет, даже не на этих, за светом, если вы хотите отправиться, когда за окном его каждым днем становится все меньше. А вот в Даугавпилс, в музей Ротко, 11 сентября, там открывают осенний выставочный сезон, и, судя по программе, будет очень красиво. Тут и живопись, и скульптура, и керамика, и текстиль, и инсталляции, а главное, много разговоров о свете, тени, памяти и человеческих чувствах. Например, одна из выставок посвящена французскому художнику Иву Брайе и современному французскому искусству. А еще в музее покажут работы итальянского мастера Умберто Мастрояни от бронзы до бумаги и гобеленов. И его творчество специально сопоставят с Марком Ротко. Но есть здесь и латвийские художники. Лайма Эглайте с ее загадочными персонажами. Они будто сошедшие со сцены, такие пантомимы. Ивета Лауре с выставкой «Любовь и шелк», где шелк становится языком разговора о женщине, семье, свободе и памяти. А Ингу Налепа предлагает буквально поискать невидимое в абстрактных картинах, где цвета словно растворяются друг в друге. Ну и еще фарфор, керамика и масштабные инсталляции. В общем, если осенью вам захочется немного замедлиться и посмотреть на мир другими глазами, найти свет там, где его вроде бы уже маловато, музей Ротко знает, что предложить. Выставки будут открыты с 11 сентября до 29 ноября, а экспозиция «Заметки из Кечкемета» аж до февраля следующего года. И приятный бонус. В день открытия вход на новые выставки будет бесплатным. Ну а мы двигаемся дальше.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien. Panika? Nē!

0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
10: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
9: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Доброе утро! В студии Елена Рассохина, и мы открываем новый музыкальный час. Впереди Hi-Fi и Kim Wild. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: Александр Шунин и Елена Рассохина на Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! 9.06 на часиках, а сейчас новость, после которой вы, может быть, немного более подозрительно посмотрите на свой обед. Так сказать, больше покупать, больше есть, больше выбрасывать. Именно так звучит одна из главных тем фестиваля «Искусство за налог на мясо», который пройдет в Риге с 4 по 6 сентября. В подвалах творческой фабрики «Велдзе» соберутся больше 30 художников и лекторов из 7 стран, чтобы поговорить о прожорливости. Причем не только в смысле «кто съел последний кусочек колбасы». Речь о чрезмерном потреблении вообще. О том, сколько мы покупаем, используем и выбрасываем, и что за все это в итоге платит природа, животный, климат и даже наше собственное здоровье. Будут картины, фотографии, текстиль, видео, перформансы, концерты и лекции. Например, исследователь окружающей среды Янис Бризга расскажет об экологическом следе разных диет. А 5 сентября фестиваль присоединится к «Белой ночи» и будет работать до позднего вечера. Организаторы предлагают посмотреть на привычную тарелку немного иначе, ведь за продуктами, которые мы видим перед собой, есть целая история. От природы и животных до производства и отходов.
2: Без картес неверес. Извелись таду, кас дуот бонусус. Пьедавай им с барнием ун яунешем. Янац, Citadel.lv.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Стокгольмская школа экономики ввела новые правила, которые заставили студентов поволноваться. Комментарий вуза. Почему закрывается магазин «Четра Золос»? Совладелец Янис Мойтнекс о закулисье бизнеса. В Латвии растет заболеваемость тулеремии. Квартиры в Эстонии от 1900 до 10 тысяч евро. Выгодная инвестиция или будущая обуза? Зачем ходить в секонд-хенд, когда есть торговые центры? До воскресенья первоклассники смогут бесплатно посещать рижский зоопарк. Рубрика «Видео». Полиция ищет подростков, избивших девушку в центре Риги и причастных к другим нападениям. Со среды изменится расписание поездов. Часть рейсов отменит. Рост зарплат в Латвии замедляется. Насколько работодатели готовы платить больше? Пограничники нашли у иностранки заточенный металлический стержень длиной 66 сантиметров. Квоты, работа и учеба. Глава МВД предлагает новые ограничения для иностранцев. Рубрика «Видео». На Луцавсале одновременно загорелись две машины. Между ними было почти 20 метров. Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: А вы знали, что у этой песни есть очень интересная связь с одним из главных поп-хитов конца 90-х? Над Rhythm Divine работали продюсеры Марк Тейлор и Брайан Роулинг, та самая команда, которая создала для Cher ее знаменитую «Believe». А саму Rhythm Divine записывали в Лондоне, и песня стала вторым синглом с первого англоязычного альбома Энрике Иглесиаса. Кстати, существует и испанская версия «Ritmo Total». Ну а впереди, после небольшой паузы, группа кино «Красно-желтые дни».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Autoparstrada LV».
2: Реклама. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā, par vienu maksā 1,59 eiro. Rimi.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
6: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Эй, Брауэн, мне пару ацис. Сел сегодня.
8: Паника?
7: Нет.

0: вовремя.
1: Доброе утро! 9:24 на часах, а теперь история для тех, у кого дома живет тот самый ребенок, который никогда не делал уроки, зато умеет очень убедительно смотреть на вас, когда вы едите. В Латвии решили выяснить, как владельцы собак и кошек вообще воспринимают своих питомцев, и результаты довольно любопытные. Опрос показал, около 30% людей без детей считают свою собаку или кошку ребенком. Исследования проводили среди 500 жителей Латвии от 25 до 45 лет, у которых есть домашнее животное, но нет детей. При этом специалисты говорят, ничего странного, в сильной эмоциональной связи с животным нет. Нам вообще свойственно заботиться о ком-то, строить близкие отношения и чувствовать себя нужными. Поэтому собака или кошка для многих действительно становится полноценным членом семьи. Но вот здесь начинается интересный момент. Специалисты по поведению животных предупреждают. Иногда мы настолько очеловечиваем питомца, что забываем о его настоящих потребностях. Например, желание постоянно брать собаку с собой абсолютно везде или угощать ее едой с человеческого стола может казаться проявлением огромной любви. А для самого животного это не всегда хорошо. И, пожалуй, главный вывод этого исследования довольно прост. Любить своего питомца как члена семьи – пожалуйста. Главное помнить, что он все-таки другой вид, и ему нужна не только наша любовь, но и правильная забота. Ну а если вы сейчас услышали эту историю, посмотрели на своего кота и подумали, да какой он не ребенок, он просто хозяин квартиры. Что ж, с этим сложно спорить. Ну а впереди Lady Lay и прогноз погоды. Lady.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
1: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
4: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Гороскоп.
1: Овны. Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качеством. Только не переборщите с саморекламой. Так можно все и испортить.
2: Тельцы. Личные отношения – вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больших трудов это будет стоить вам позже.
1: Близнецы. Сегодня вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними. Не хотят слушать – не надо. Поберегите связки.
2: Раки. Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень много из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.
1: Львы. Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна. Выбор момента почти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.
2: Девы. Сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии. И вы выдумаете нечто такое, что останется жить в веках.
1: Весы. Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?
2: Скорпионы. Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.
1: Стрельцы. Сегодня можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями.
2: Козероги. Сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения ко мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.
1: Водолеи. Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.
2: Рыбы. Сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ.
3: ЛКПП ЛБ.
2: Вечер со звездой.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
11: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
12: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
13: Празднуем 30-летие «Парксайд». Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
14: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
15: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
16: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Доброе утро, 9:46 на часах, а НАСА готовится запускать новый космический телескоп. Будет он называться «Роман». Его уже называют наследником Хаббла и Джеймса Уэбба, но работать он будет немного иначе. Если Хаббл умеет очень подробно рассматривать отдельные объекты, то «Роман» сможет охватывать огромные участки неба, примерно в 200 раз больше за один снимок. Ух уж эти звездочеты! Перед телескопом стоят сразу несколько больших задач. Во-первых, он будет искать новые экзопланеты, то есть планеты за пределами Солнечной системы. Было бы круто, если бы он их сразу в зеленой зоне находил. Было бы полезно. Во-вторых, он поможет ученым лучше понять природу темной материи и темной энергии, загадочных составляющих, которые, как считается, занимают около 95% всей Вселенной. Телескоп отправится в точку примерно в 1,5 миллиона километров от Земли и по расчетам НАСА за 5 лет соберет больше научных данных, чем Хаббл успел передать за 3,5 десятилетия работы. Возможно, именно «Роман» приблизит нас к ответам на вопросы, над которыми ученые ломают голову уже много-много лет. Ну а впереди Робби Уильямс с песней «Feel». Не пропускаем!

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Доброе утро! На часах 9:55, а это значит, что наш утренний экспресс на сегодня прибывает к конечной станции. А эфир Retro FM Latvia продолжается. Уже в 2 часа дня вас встретит Катя Ерофеева с ее программой «Привет в обед», а в 4 часа Эдмунд и вечерний променад. Оставайтесь на Retro FM, впереди еще много любимой музыки. Ну а я на сегодня прощаюсь. Все эти 4 часа с вами была Елена Рассохина. Спасибо, что встретили это утро вместе. Хорошего вам вторника, шикарного первого учебного дня, легкой и познавательной учебы. Сил родителям, детям и учителям. Удачной недели и до новой встречи завтра. Утренний экспресс.
1: Реклама. Мекс. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti. Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
2: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menes Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
3: Ко дарите тебе брыви лидзекли? Ты вари мерить палай снауду вея! Var aizbraukt ceļojumā, nopirko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Школа зовет?
5: РД Электроникс отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
7: Узманību дэг. Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
11: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
0: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти. Еще не все разрешено.
2: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
3: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido, клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido, за то, что настоящее.
4: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello, paskat, 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār, €49. LV. Svētkos par savējiem.
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele.lv.
4: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП-ЛВ.
5: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
6: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
5: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты не знаешь.

0: sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tērps, apavi un tēkrekls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP.LV.
6: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
7: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
6: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 12:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 6,99 €. Žāvēto augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi. Eiro bums, Eiro aptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido, наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6, копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido, клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido, за то, что настоящее.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Акціонерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Retro FM.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду.
7: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-18, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-19.
6: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 18-20.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
9: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
0: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltikdata veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltikdata LV.
10: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
11: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата Саницкас Дарбиб с Вейцаем.
3: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзии без программ.
3: ЛКПП ЛБ.
5: Вечер со звездой.
6: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
8: Top, top, top! What
9: is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
10: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugsteniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār eiro 49. LV. Svētkos par savējiem.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – parādas iela 15 un Rīga – miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Латвия. 1 сентября в самом разгаре, и всем желаю приподнятого настроения в Международный день знаний. Меня зовут Катя Ерофеева. Продолжаем эфир, и далее у нас программа по заявкам. Буду зачитывать ваши послания на сегодня. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.
2: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Свою первую учительницу просит поздравить с Днем знаний Светлана Игнатова. Далее зачитаю. «Сегодня, 1 сентября, хочу отправить самые теплые поздравления с Днем знаний своей первой учительнице Скворцовой Тамаре Игоревне».
2: Без карты неверес. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
3: Nepieciešama lēta octop

0: Подари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
2: Школа зовет?
3: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
4: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Геннадия Юрченко из Риги от семьи и друзей. Геннадий, вас поздравляют с прошедшим днем рождения и желают провести свой Новый год жизни бодро, с оптимизмом, в прекрасном самочувствии и чтобы удача сопровождала вас на каждом шагу. С днем рождения вас и принимайте поздравления от семьи и друзей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Позади остаются ваши заявки в программу «Привет в обед». Ну а впереди пусть вас ждет доброе и радостное продолжение дня. Ну и, конечно, самый теплый вечер. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться до завтра. Пишите нам на retrofm.lv. Всем пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: реклама. Nordcard mana izvēlē. Nordcard sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Teicu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Teicu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 3:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Ты издевиги, ты рыбас дианас, пейкалос максима. Но пирма, лиц 7 септембри, вэлес мазгашенас лидзеклис Woolite Mix Colors by Fruity, 4,5 литри, 7,99 €. Вэлес мейкстинатайс Lenor Spring, иепакоюма 2239 миллилитру венибас, 5,99 €. Ун лиц 14 септембри, рауку мазгашенас желаям фейри, атлайде лиц 50%. Максима.

0: Итак, в среду 2 сентября в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами, прогнозируют синоптики, а осадки, возможно, как ночью, так и днем. Ночью будет преимущественно облачным, однако время облаками рассеется, ночью будет дуть слабый ветер западного направления, плюс 12, плюс 16, возможен туман. Днем западный ветер будет слабым или умеренным в порывах до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18-21 градуса, в Риге в течение суток времена будет идти дождь, а во второй половине дня возможны грозовые ливни. Ночью температура воздуха плюс 15 градусов, днем до плюс 20.
1: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
0: Ну, привет-привет, это Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. Скажи здрасте.
2: Да-да, добрый день.
0: И мы будем с вами до 19.00.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
4: Ladies and gentlemen,
5: дамы и господа,
4: мадам, месье,
5: товарищи,
4: ЭХР Медиагруппа
5: и радио Ретро-ФМ
4: представляют кабаре для взрослых мужчин,
5: программа «Стар Перцы».
4: Гришинч
5: ун Эдмундинч.
4: Ядрит твой котин.
6: Только у меня сразу возникает вопрос. Гриш, по-моему, мы с тобой неправильно немножко записали джингл.
7: Кто нас еще не представляет?
6: Да, кто нас не представляет, это во-первых. А во-вторых, но все-таки кабаре не только для взрослых мужчин, но и для
7: вечно юных женщин.
6: Да, женщина, да, и для женщин, да. Так что, ну, сами понимаете, женщина – это то существо, у которого в паспорте может быть написано одно, а на самом деле совсем другое. Бывает и такое.
7: Совсем другое.
6: Ну как, ну я, например, знаю людей, которые себе паспорт немножко отредактировали. Ну это ладно, это частный случай, да.
7: Нет, мне всегда нравилась одна такая, она, я думаю, сейчас тоже, она всегда, я поздравлял, с 18-летием, всегда, да. И вдруг, это было года 3 назад, она сказала: Григорий, не надо, скажите, что мне 19. А я ее лет 15 поздравлял.
6: Да, ну ладно, вот тут собрались мы с Григорием Петровичем в студии Retro FM Латвия и смотрим на календарь и удивляемся. Гриша, йохайды, 1 сентября, день знаний. Я тебя поздравляю.
7: Да.
6: У тебя внуки скоро в школу пойдут.
7: Который раз, который класс. Кстати, да. Вот удивительно, что сейчас школу уже 6, по-моему, да?
6: Но это, да. До свидания, детство.
7: Да, а вот... Это вообще вот страшно.
6: Это ужас. Ужас, ну, да. Я считаю, что это ужас.
7: Да, и сейчас многие говорят, что и в школу, вот детский сад, это тоже уже школа, понимаешь, там учат. Ой, это я даже не знаю. Где то детство босоногое? Поскольку у меня, кстати, вот у тебя было в детстве Nike или что-нибудь? У меня не было, вот скажу.
6: У меня Adidas был.
7: В детстве? Когда тебе было 3 года, ты бегал в Adidas?
6: Не, в детстве. Тогда еще Adidas не было.
7: Фу, я чуть...
6: Вернее, он был, но у нас его, так сказать, вряд ли можно было увидеть.
7: Я подавился от зависти.
6: Да, да. Но на самом деле Евгений нам пишет: добрый вечер, сейчас вы получите за существо. Ну, в хорошем смысле этого слова, Евгений, я думаю. Да? Мы понимаем, о чем мы говорим. Вот.
7: Это сущность женщины, да. Вот это существо. Да. Существо.
6: Ну, так что, надо женщин тоже поздравить с Днем Знаний.
7: Да, кстати, женщина – это единственная…
6: Источник и кладезь знаний.
7: Да, не существо, а даже, знаешь, живое, вот так вот, которое постоянно разбирается в мужчинах и копается, и копается, и копается,
6: и копается, и копается. И копается, и копается. Да. Отсюда и День Знаний, они все знают про нас.
8: Без картес не варес. Извелес таду, кас дуот бонусус. Пьедавай им с бэрнием ун яунешем. Янац, Citadel.lv.

0: Да, какой запил, какой мощный запил. У-ла-ла-у-ле-лей. Да. Ну, вот Евгений нам пишет, что Григорий Петрович, помню, очень любил 3 сентября заявки на филициту принимать.
1: Да, вчера, кстати, вот по поводу шелеста травы. Да, это не шелест травы, это шуфутинский ползет. Скоро 3 сентября прислали. Ну, поздновато немножко.
0: Да, уже проехали.
1: Проползли.
0: С травой пошутили. Сегодня у нас будет новый интерактив, потому что карта у нас, естественно, тоже новая.
2: Григорий

0: Вечер со звездой.
1: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзии без программ».
1: ЛКПП ЛБ.
0: Вечер со звездой.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaelo, paskat, 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār, €49. LV – svētkos par savējiem!
9: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
10: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
11: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido за то, что настоящее. What is
12: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
13: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг в программе «Старый поп-нетец».
14: Да, и 1 сентября – день знаний. Кстати говоря, и день рождения осени тоже. А вот как-то с осенью у нас все в порядке, да?
15: Еще бабье лето, какой-то осень попал.
14: Вот да. Бабье лето с дождем?
15: Да.
14: Это такое дождливое бабье лето, да?
15: Да, женщина
14: плачет. Или бабы плачущие. Ой, пардон. Да.
15: А, кстати, почему это обидно, вот баба? Вот мужик – это нормально. Слушай, ты мужик. Вот да. Ты настоящий мужик. Да. А я ей скажу, ты настоящая баба.
14: Это обидно. Нельзя так, Гриша, с женщинами. Нельзя. Ты как воспитанный человек, как человек, который воспитывался с гувернанткой француженкой. Как ты можешь так говорить?
15: Да-да. Давайте тем...
14: Аж закачивался. Да, ну на самом деле, смотрите, сегодня оказывается в Новой Зеландии, и уже 22 года, как празднуется День случайной доброты. А вот интересно, когда ребенок идет в школу и несет цветы, это тоже случайная доброта или это какой-то...
15: Взятка.
14: Совсем...
15: Взятка? Нет, ну как, ну посмотри, вот ты учитель, да, у тебя 30 учеников, да, или да. Столько уже не бывает, ну хорошо, 20, да, и все пришли с букетами,
14: так.
15: И ты идешь домой, а у тебя нет автомобиля.
14: Почему домой?
15: Я на велосипеде.
14: Я к Сакте подойду, расставлю букетики и потом домой пойду.
15: А они говорят, что же помятые сдаете, ну да, за полцены. Ну хорошо, если так, да, да, это учитель математики, может, да, первого класса, да, быстро подсчитать. А так вот, представляешь, вот тебе пришли вот так, раз-раз конвертики, так, на конверте написано «розы», тюльпаны. Такие сможешь,
14: да. И денежный номинал, да, вместо цветов физических.
15: Ну, сам купи, ну что тебе нравится, понимаешь? Да. Цветы выпить.
14: Купите себе розы, да, и столько-то там евро внутри.
15: Помнишь, раньше у врача было написано: шоколад, коньяк не пью.
14: Не, шоколад...
15: Не, как там было?
14: Да-да-да-да.
15: Нет, цветы.
14: Цветы, шоколад и коньяк.
15: Не пью потом, нет, да.
14: Цветы, шоколад и конфеты не пью.
15: Да, вот это да. И как бы сразу понятно, да, но. Что нужно доктору дарить. Ну, это смешно, верно.
14: Нет, ну это с юмором, конечно. Ну, а с другой стороны, если разобраться, ну, как ребенок пойдет в школу без цветов 1 сентября? Ну-ка.
15: Ну, вот только не
14: я
15: так...
14: понимаю, ты давно не был ребенком, тебе трудно это представить. Но...
15: Нет, я видел мальчика, который нес цветы, но чуть-чуть вот его роста меньше. Вот просто, вот не знаю, вот купил.
14: Ну, это же красиво, да? Но красиво, идет такой школяр, да. И несет цветы.
15: Красиво,
14: большие,
15: тем более это лилии были такие, очень красиво, он так волновался.
14: Лилии?
15: Да, вот
14: они же воняют страшно.
15: Но я не нюхал.
14: Ты просто увидел, да?
15: Нет, да. А как, давай, тему, может быть, как вы вообще-то вот считаете, что нужно дарить, нужно ли дарить?
14: Да. Надо ли, да.
15: Вот, да.
14: Надо ли идти 1 сентября в школу с цветами? Нужно ли дарить учителям цветы? Не считается ли это моветоном?
15: Хорошо, что не спросил. Нужно ли 1 сентября идти в школу?
14: 244-244-14. Надо дарить цветы или не надо? Давайте разберемся. А то как-то в день рождения осени и 1 сентября, ну, хотелось бы ваше мнение услышать на эту тему. 244-244-14. Нужно ли идти в школу с цветами 1 сентября?

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Программа «Старые перцы».
2: Да, оказывается, народ про 1 сентября проникся. Вот Евгений пишет. У нас был физрук в школе, так ему смело можно было выдарить вместо цветов траву вчерашнего эфира. Смело, Евгений, я вам скажу. Даже не спрашиваем номер школы и имя физрука. Понятно.
3: В студию, да.
2: Физрука в студию. Так, что там еще, Гриша?
3: Нет, вообще-то мне интересно, тут люди вспомнили, сколько вообще стоит вот, когда-то. Вот мы с Эдмундом отправить детей, и тут пишут такие цены, это вы в латах, а я помню еще в копейках стоили.
2: Ну ладно.
3: Ну сколько стоила тетрадь, вспомни?
2: 2 копейки.
3: А была тетрадь такая в косую линеечку, помнишь?
2: В косую не помню.
3: Как ты это, чисто писание?
2: Было, да. О. Ой, как давно это было, вот столько. 2 копейки.
3: Да, кстати, мало кто помнит, что писали чернилами.
2: Да.
3: А когда появились шариковые ручки, это был как бы первый статус появился у кого шариковая ручка, да?
2: Фигня все это. Я тебе скажу, что я до сих пор...
3: Вот, шариковую пишу.
2: Нет. Как раз таки наоборот. Перьевой.
3: Да ладно?
2: Да, вот имея себе...
3: Так вот почему...
2: Позволить возможность Паркер. Да.
3: Что? А я думал, ты тех гусей, которых у соседей там много, да, перо.
2: Пощипал, да. Так, Михаил, цветы, конечно, надо, но без излишеств. Так, я, к примеру, дарил одну астру. Ух ты! Лучше потом как-то помочь материально. Вот это правильно, Михаил. Вот это замечательно. А что там те женщины пишут, Гриша? Можно про мужа не читать, что там остальное есть.
3: Это мне?
2: А кому? Мне,
3: это,
2: что
3: это,
2: ли?
3: Это нам.
2: Я солидный человек, это ты у нас такой?
3: Да.
2: Молодой.
3: Нет, с мужем он тут не важно, важно, кем он работает. Если в полиции, до свидания. Сразу говорю, до свидания. Не пишите.
2: Да.
3: Мы серьезно. А остальное, пожалуйста. Но давайте все-таки к школе вернемся. Вот что дарить? Вот я честно могу сказать, что вот эти цветы, это как бы пережиток. Оно, конечно, красиво, но прошлое. Нужно конкретно. Вот на свадьбах, даже в той же самой Италии, мне очень понравился конвертики.
2: Только?
3: Да.
2: И, исключительно?
3: Да, мне очень понравилось, они открывают, пересчитывают, что-то записывают. А я спросил,
2: кто?
3: Да, да, сколько? Да.
2: Сразу вспоминается фильм «Кустурицы», да? «Черная кошка, белый кот», да? Когда, а эту говночистку подарила тетя такая.
3: А, кстати, знаешь, мне объяснили, почему записывает? Поскольку, да, если тебя просто пригласили и не очень уважают, столько же подарит и твоим детям. А если уважают, то чуть-чуть больше. Очень важно,
2: понимаешь? А при чем тут школа, Гриша?
3: Ну как, это хочешь... Свадьба — это...
2: Ты хочешь потом приглашать учить?
3: Это самая страшная школа жизни, да?
2: Не, ну потом, я понимаю, если приглашать... приглашать учителя на свадьбу, тогда он тебе тоже приносит то же самое.
3: А
2: да?
3: Учитель тоже пересчитывает и говорит, о, посмотри-ка, внука Эдмунда, сколько внучка подарила. Хорошая ученица, очень хорошая, да.
2: Так, женщины в основном за цветы все, но это и понятно, поэтому, да. Так что, благодаря вам мы разобрались, что все-таки цветы нести, все-таки надо, а все остальное по мере возможности.

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pietet, Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Школа зовет?
5: RD Electronics отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
6: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi Lemon Gym LV.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Edmund Kaševski, Grigori Berg. Programmē Starī Perci.
9: Ну, с 1 сентября разобрались, все, точка, спасибо, про цветы нам все понятно, про подарки тоже. Ну, как-то уже ближе к завершению часа мы приближаемся, все ближе и ближе.
10: Приплываем вот так.
9: Приплываем, да. А почему приплываем? Потому что советую вам прослушать песню Аллы Борисовны про айсберг. Ой, как пригодится в следующем часу.
10: Послушай, послушай, там текст.
9: Сейчас по-английски, сейчас не Алла Борисовна.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Студии Эдмунд Кашевский.
3: И Григорий Берг, который сейчас... Мы сейчас будем играть кости, ножницы, как там это называется? 3-4, кто будет читать погоду? Кто сегодня будет у нас Павленко? 1, 2, 3!
4: Нет, не годится. Такую погоду сам читай.
3: Ладно.

0: новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Nordkā, Nordkā, mana izvēle. Nordkā, Nordkā.
5: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
9: В среду 2 сентября в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами, прогнозируют синоптики. Осадки возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, однако временами облака будут рассеиваться. Ночью будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха понизится до плюс 12, плюс 16 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
9: Привет, привет! Мы тут до 19, задержимся с вашей помощью.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: 5. Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā, kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī aicina Signet Banka.
3: Кашевский и Григорий Берг в программе «Старый перец».
4: Да, старые перцы, а что? Можем себе позволить?
5: Да, старые, наверное, потому что помнят такие песни, о которых мало кто помнит уже. А что это за песнями, пожалуйста, вопросы?
4: Да. Не, ну, с другой стороны, понимаешь, память — это такая штука, которую трудно убить.
5: Да, вот Людмила, айсберг не начинается со слов «Ice, ice, baby».
4: Да, это другой айсберг. Ну, что хочу сказать? Хочу сказать, что следующая песня, которая будет звучать на наших волнах, как раз-таки от Аллы Борисовны «Айсберг». И...
5: Да, вы прослушайте внимательно, вспомните, да, много раз вспомнили, да. А потом и такое расскажем, а Эдмунд даже, возможно, и покажет по радио, как он... Да, эту песню исполнял.
4: Ладно, а вообще в этом часу у нас достаточно интенсивная будет деятельность. У нас тут еще с пробкой надо разобраться. Да и карта в Портленд. Карман жмет.
5: Пробкам еще же не наливали ничего.
4: Еще нет. Наливай, потом о пробке будем говорить. А вы пока слушайте «Айсберг».

0: старые перцы.
1: Ну, с текстом пошутили, а сейчас приближаемся к пробке. А посему что-нибудь энергичное. Вдруг вы уже застряли, так хоть хорошую музыку энергичную послушаете.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Навигатор RetroFM Латвия. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
3: Ну, ловите информацию с дорог. Слока с Канцем Адохаманя аж на 13 минут почти удовольствия.
4: Да, спасибо, что вы пишете и сообщаете. Я даже не знал, почему. Да, в Зипникалсе тоже.
3: Но Земгалегатве, Серитю Добривибас, 8 минут, Чака, с Элизабетес Дулачплеша, 7 минут с половиной.
4: Да, около Тарненсьева выезд на Бривибас, пробка.
3: А, да ты что, Вантовый мост, ай-яй-яй, 6 минут с Типсалой на Якоба, если захотите поехать.
4: Ай, Кулдега съела тоже, оказывается, пробка.
3: Карле Уменегатве, Сойароватеся на Венебас Гатве, целых 6 минут лишних закладывайте.
4: Ну, Вантовый мост, я понимаю, по привычке.
3: Ну да, это мы уже говорили. Или, ну, смотря в какую сторону. Даугавгрива, Слилия с Дубулью, 5 минут. Каунцима с Баложу до Дрейлиню. Ух ты, и там тоже на 5 минут с лишним. Что можно еще на закуску назвать? Что можем добавить так от широт душевных? Вот, Лубанас улица. Кольцо Славу, поворот на Илукстес. Вы думаете, сразу проскочите? Нет. Около 5 минут придется лишних как-то посвятить этому повороту. Ну, у меня все, а у тебя?
4: Да, вот новый поворот.
2: Навигатор совместно с CarGlass.
1: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
2: Реклама. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
7: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек L'Occitane, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов L'Occitane – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
10: Школа зовет?
11: RD Electronics отвечает суперценами.
10: 17 августа по 13 сентября.
11: Большая школьная распродажа.
10: Смартфон Samsung Galaxy A16.
11: Всего 99 евро.
10: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
11: Все для школы по суперценам.
10: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
11: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
12: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
13: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
14: Конкурс.

0: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
1: Ну, Григорий Петрович, давайте
2: возьмемся.
1: Приобщимся, да, к вечному.
2: Да, вообще нужно заметить, что хотели. Это будет такая тема довольно-таки, правда, вечная. Мы будем стараться много песен разбирать, которые вам знакомы. Да, но почему у нас эта песня началась? Поскольку это памяти.
1: Памяти Эдвина Соколова, нашего коллеги. Эдвишки, как его называли.
2: Да, кстати, он первый это задумал и реализовал в баре Юрмала, чем поразил буквально многих людей, и даже тех, которые сидели в одинаковых костюмах.
1: Особенно братья Фурумовы. Как ты сказал? Мне понравилось, как Йося тогда отреагировал. Ну ладно. Да. Итак, мы сегодня взяли песню «Айсберг» и будем сейчас вообще пытаться понять, о чем. Эта песня, да.
2: Да, в наше время не просто слова были песни. Во-первых, нельзя было выбросить, да, но можно было понять совершенно по-другому. Это все очень таинственно.
1: Ну, было другое время.
2: Да, нельзя было все. Но какие люди были, какие песни звучали, да. Тогда. Итак, возьмем-ка куплет первый. «Ледяной горою айсберг из тумана вырастает и несет его течение по бескрайным, по морям. Хорошо тому, кто знает,
1: хорошо,
2: как опасен в океане айсберг встречным кораблям».
1: Да, а я понять тебя пытаюсь, кто же ты на самом деле. Такие строчки тоже там есть.
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Давайте разберемся, давайте переведем это на нормальный язык. Ну, что такое «я понять тебя пытаюсь, кто же ты на самом деле»? Но нормальная женщина, нормальный человек вообще задается этим вопросом уже, если не на первый, то на второй день знакомства, как минимум. Потому что, ну, с кем я имею дело?
2: И так в течение всей жизни она пытается понять, кто это, да?
1: Да. А тут героиня в полной, можно сказать, растерянности не определилась и уже смотрит на партнера уже который час, а этот себе спокойно сидит на диване с абсолютно каменным лицом и пытается понять, дама вообще живой мужик или это кусочек замороженной рыбы из супермаркета?
2: Да, возможно, он ест салат, прожевывает, а она все время взглядом сверлит, кто ты?
1: А вообще, с другой стороны, айсберг, это что? Это же...
2: Это вообще фамилия.
1: Это фамилия, да, это похоже на фамилию.
2: Да.
1: Ну, если взять припев, то «а я про все на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь с головой, а ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под темной водой».
2: Нет, перед тем, как она бросится, так сказать, от отчаяния в море, давай разберем, что она могла забыть, собственно говоря, дома.
1: Ну, что она могла?
2: Ну, домашние там занятия, там утюг, да, стирка, глажка. Собственно говоря, она рассчитывает, что он будет ей помогать теперь.
1: Ага,
2: а он жует салат.
1: Разбежались, да.
2: Продолжает и смотрит на нее с удивлением. Она пытается понять. Ну и, кроме того, хотела бы забыть про все на свете, и неоплаченный кредит, да, и неотремонтированную машину, собственно говоря.
1: Но ты уже замахнулся, я бы сказал, на Уильяма на нашего, на Шекспира.
2: Ну, современная женщина. Тогда не было такого, собственно, да.
1: Ну, если брать по нашим временам, то сравнение с айсбергом, это вообще пахнет медициной, так сказать, клинический диагноз. Моржевание без подготовки.
2: Ах, вот так.
1: А ты такой голодный.
2: То есть холодный,
1: извините, как айсберг. Он жует, да. Но, с другой стороны, если разобраться, ведь как женщина входит в отношения? Но я никогда не был женщиной, как говорил Жванецкий, никогда не буду знать, что они там себе чувствуют. Но женщина, как утверждают специалисты, залетает в отношения в данной композиции просто так, это с разбега.
2: Ну, это как женщина?
1: Да,
2: это...
1: как жаркое южное море.
2: Холодный айсберг.
1: Да, когда там плюс 12.
2: Мужчина все просто. Он входит, выходит. Входит,
1: и выходит, да.
2: Входит, и одно неосторожное движение.
1: И ты отец.
2: Да.
1: Это опять Жванецкий. Да, но с другой стороны, вот такая вот нулевая реакция со стороны мужчины, это неправильно, я вам скажу, Гриша. Это нехорошо, и это какой-то симптом, это тревожный сигнал.
2: Их ты ж, смотри, какой психотерапевт ты наш.
1: Да.
2: Эдмунд Кашпировский.
1: Ну, а с другой стороны, если разобраться, что такое айсберг, да? Ну, вот
2: над водой...
1: Глыба. Да, вот над водой торчит, так сказать...
2: Маленький.
1: 90% под водой, а 10% торчит над водой, на поверхности, да? Ну, и если вот эти 90% под водой, это как бы... скрыто, это непонятно, то 10% торчит вот такого вот спокойного безразличия, что ли, если он лежит на диване, она его, а я понять пытаюсь, тара-та-та-та-та-та.
2: Да, но женщин интересует то, что скрыто у тебя в потаенном карманчике, да, собственно говоря.
1: Да.
2: Да, вот это вот самое главное вот это. Ну, что такое, посмотрел там. Мы все мужчины красавцы. Да.
1: А
2: почему вы нет?
1: А знаешь, почему мужчины красивые?
2: А?
1: Потому что не надо водку употреблять перед этим.
2: Да, это, конечно, разогреться. Ну, а как тогда?
1: Да. Но, с другой стороны, айсберг. Женщина думает, что вот, во всяком случае, и в этой песне, что она своим теплом, она его растопит, она, так сказать, да, она его победит. Но если вспомнить историю «Титаника», то это все не так весело с айсбергом было. Там не получилось.
2: Да, поэтому, да, осторожно называйте свой корабль семейный, да, «Титаником».
1: Ужас, не надо, Гриша. Да. Но, с другой стороны, этот текст этой песни, это заставляет нас думать, заставляет по-новому как-то вот подходить к этим человеческим отношениям.
2: Ну, кто ты, айсберг или человек? Кто ты? Кто ты, мать твою, айсберг или человек? Но при такой уже зарплате, кто
1: но
2: ты?
1: Но мы уже определились, что айсберг – это фамилия, значит, это человек.
2: Нет, это не человек. С такой зарплатой человек не придет никогда.
1: Это
2: женщина,
1: не айсберг, да-да-да. Да. Ладно, ну а чему учит нас эта песня вообще? Так, если разобраться. Ну, если ваш возлюбленный напоминает ледяную глыбу, то не надо, может быть, на него бросаться с разбега. Да, есть риск отбить себе все чувства, вот, да.
2: Но, с другой стороны, грудью вперед женщина бросается, да, не только на айсберг, верно?
1: Угу.
2: Она может и эту избу,
1: и коня.
2: Да,
1: и, собственно, и что еще?
2: И дерево порушить
1: и
2: заодно.
1: Да, но, с другой стороны, вот стыдно за мужчин, конечно. В данной композиции мужик ведет себя как ледяная глыба. Ну, как-то нехорошо. Ну, как там было? Кто у нас? А, бревно был не мужчина, да. Это было другое. Ну, вот, в принципе, если вот такая ситуация возникает, то как поступить женщине, Гриша?
2: Ну, есть самый простой способ. Просто прослушать еще раз песню. Да.
1: Да.
2: Поплакать.
1: А, да, и можно просто, может быть, ему выдать плед, кружку горячего чая и, может быть, отправить к психологу.
2: Да, но в нашем варианте дождаться еще и конкурса.
1: А, ну, конкурс будет попозже буквально. А сейчас, конечно...
2: Вы, кстати, свои варианты тоже бы прислали, вы довольно-таки смешно. Были ли у вас айсберги? Сколько раз вы айсберг побеждали?
1: Удалось ли растопить?
2: Да.
1: Вот.
2: Победитель.
1: Айсберг. Или вы, яко Титаник, разбились об него. Да, ну это так, это статистика за кадром, что называется. А так, в принципе, сейчас мы вам еще раз продемонстрируем эту песню. И, прослушав текст, вы подумайте, может быть, мы чего-то упустили, а может, что-то неправильно сообразили и поняли.
2: Да,
1: может, интерпретация наша вызывает сомнения.
2: И обязательно напишите, чтобы Эдмунд показал, ну хотя бы вам в радиоэфире, как он изображал практически айсберг.
1: Не надо. У меня была температура 38, когда я первые два дубля таскал Аллу Борисовну, а потом оделся сукуться ее.
2: Таскал Аллу Борисовну. Это фраза, да.
1: На санках, да.
2: Я надеюсь, что Галкин не слышит, Максим, да.
1: Ладно. Ну что ж, дамы и господа, вот, в принципе, мы так подумали, мы сообразили и поняли, что айсберг – это про то, что мы вам рассказали. Если у вас свое отличное мнение, присылайте, делитесь, не стесняйтесь. Мы будем рады вашей реакции.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Edmund Kašefski, Grigorij Berg. Программе «Старые перцы».
2: Ну и послесловие к программе, к айсбергу.
3: Тут очень много, давай выберем буквально несколько.
2: Ну давай несколько, да.
3: Да, вот Татьяна очень хорошо, добро, учит теплу в отношениях.
2: Да, она еще что-то еще сейчас печатает.
3: Да.
2: Марко написал, эта песня про стыд. Мадам Айсберг, как вам не стыдно? А шо? Вчера по радио сообщили, что вас сняли аж 28 челюскинцев.
3: Евгения очень хорошая, горячая женщина, очень падки на лидерных мужчин. Ой, а мы-то все веселимся, она так мрачно.
2: Алла, как в анекдоте, умирает мужик и думает, нафига мне сейчас этот стакан воды? Да.
3: Холодный.
2: Женат по любви, расчету за лету. Счастье молодоженам. Ну, Алла, чувствуется знание темы.
3: Опыт.
2: Да. Опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Кто это сказал? Не я сказал, это Капица сказал.
3: А кто сказал Селяви?
2: Селяви сейчас будет у нас.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении EchoR.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
8: В среду 2 сентября в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами. А осадки возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, однако временами облака рассеиваться будут. Ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха понизится до плюс 12 и плюс 16 градусов, местами образуется туман. Днем западный ветер слабый или умеренный, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 18, плюс 21 градуса. Рига. В течение суток временами будет идти дождь, во второй половине дня возможны грозовые ливни. Будет слабый или умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит около плюс 15 градусов, а днем до плюс 20.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
8: Привет-привет, это Григорий и Эдмунд, и до 19 давайте вместе делать радио.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:14.
2: Это FM.
0: «Экотехнологис». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Кабаре! Взрослых мужчин.
5: Григорий и Эдмунд.
6: Да, люди добрые. Уже 18:14, а мы еще не выдали карту. Вот в Спортленд. Нехорошо, Григорий, ох, нехорошо.
7: Да. Но приятно, что вы напомнили. Ты таким хотел, тихим шепотом, да.
6: Хотел зажать, наверное, нет?
7: Да, простите, пожалуйста, а когда будет разыгрывание? Прощаем, пожалуйста, да. Собственно говоря, прощаем.
6: Да,
7: что ж делать тут? Хотелось бы, конечно, что-то ближе к спорту все-таки. К одеже, к обувке.
6: Да. Но что мы нашли из спорта сегодня в календаре? Ничего путного, вот кроме того, что сегодня отмечается День американских шахмат. Я, конечно, может быть, что-то не понимаю, но чем американские шахматы отличаются от обычных шахмат?
7: А в них в Чапаева нельзя играть. Я так думаю.
6: Я думал, что просто Дональд в них играет, поэтому они американские.
7: И там всегда выигрывают.
6: И он переназвал шахматы тоже. Теперь это американские шахматы.
7: Нет, там есть черно-белое, а тут, значит, шахматы Дональда. Да, а там все остальные. Выигрывает всегда он. Всегда он. Да, выигрывает всегда.
6: В этом плане.
7: Да, и вместо короля это вот он такой вот. Представляешь, да? Ну, а почему бы и нет, собственно, да.
6: Ну, а почему бы и нет, действительно.
7: А королева, она чуть повыше его, да, из Словении, да, вот так вот красиво. Или у него там много королев?
6: Да смотри, как.
7: Дональд и королева.
6: Итак, мы решили, что все-таки сегодня подарочная карта номиналом в 25 евро от Спортленд, она просто так не достанется, надо будет пошевелить мозгами. А потому мы решили что-то такое наше, земное, понятное взять и зарядить вам на конкурс. 244-244-14 номер телефона, повторяю, 244-244-14, повторяю номер телефона, я его повторяю. Уже. Вот. Ну, а теперь задание. Вы знаете, мы решили, ну, так, чтобы было всем понятно, взять такую позицию, как кеды.
7: Кеды.
6: Да. Кеды.
7: Стоп. Что такое кеды, надо, может, людям сказать, кто-то помнит.
6: Молчи, не надо, пускай сами разбираются. Итак, кеды. И далее дефис, и вы продолжаете и заканчиваете эту фразу. Ну, я не знаю, можно глобально что-то, кеды в моей жизни, но это будет долго. Поэтому просто кеды, и далее вы заканчиваете фразу. Может быть, рекламный слоган это, может быть, рекламная фраза, может быть, ну, короче говоря, на ваше усмотрение. Договорились? Ну, стало быть, 244-244-14, номер телефона, который вам сейчас понадобится. И на кону у нас подарочная карта в Спортленд номиналом в 25 евро. Кеды и далее полет вашей фантазии.
4: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
2: Конкурс.

0: Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: По поводу этих кеды.
0: Ну так присылайте, мы же должны это все зафиксировать. Комиссия должна прочесть, считать.
1: Да, кеды. Родители кроссовок.
0: Ну вот зря вы сейчас это сказали. Как вас зовут?
1: Инесса,
0: зря вы сейчас кому-то выдали, может быть, золотой билет к этой самой подарочной карте. Надо было на 244 прислать просто, и все нормально.
1: Ну, ладно.
0: Пытайтесь, да.

0: Strādājat arvien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl stoit tavo.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
7: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl – клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lidl – за то, что настоящее.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
9: Grigorij i Edmunds. Программе «Старый перц».
10: Конкурс.
11: Да, из того, что прилетело уже, вот, знаете, слезу вышибло даже. Марко прислал. Кеды. Не успели от занятий спортом развалиться. А на смену им пришли кроссовки. Повод был серьезный, чтоб гордиться. Особливо, ежели Найк какой-то был, да.
12: Кеды не устали.
11: Это про детство Марко написал. Да, слезу вышиб. Кеды для туристов и бардов, студентов и лохов, музыкантов и кутюрье. Так считает Алла.
12: Вы видели, сколько
11: кеды? Сколько они стоят сейчас, Алла?
12: Я поражен, особенно кеды. Я когда увидел на платформе, такой вот женщина идет, кедок, и платформа такая 10 сантиметров
11: практически. Это, Гриша, очень дорогие кеды.
12: Да, я тоже все посмеялся. А потом кеды, вот как шлепанцы такие вырезаны, тоже подумал, что она так бедная. Из старых? Нет, это из новых.
11: Так, что тут еще? Олег, хочешь получить комфорт от жизни, купи кеды в Спортланд. Олег, молодец. Ну,
12: хорошо, зашел с козырей.
11: С козырей зашел. А что тут Дмитрий у нас?
12: Да.
11: Помнят и отцы, и деды обувь лучшую для всех. В них оставили рекорды, и был у девушек успех. В кедах, Дмитрий, да? Ну, понятно.
12: Ну, я тебе могу сказать, у кого были кеды, когда я был еще молодой и глупый, ну, второе это осталось, первого уже нет, да, кеды это был такой китайский.
11: Ага. Это был два меча.
12: Да, два меча.
11: Да.
12: У тебя тоже были?
11: Да.
12: Да, это я могу
11: по
12: сказать.
11: По блату купил, да.
12: Да, я даже, когда играл в футбол, кеды снимал, да, чтобы не обить их, да, быком, ну, потому что это был шик, я могу сказать, шик.
11: Кеды всей спортивной обуви деды. Шикарно. Кеды в спорте – залог победы. Да. Кто это у нас так пошел? Это Андрей так пошел. Глубоко копнул Андрей. Но это еще не все. Я так понимаю, у нас еще что-то там есть. Что
12: про
11: у
12: кеды?
11: Нас? Про кеды. О, кто Леонид.
12: Я запутался.
11: Кеды мои мопеды. поликеды, наш ответ людоедочки. Ну,
12: тут, боже мой,
11: смотри, читал народ 12 стульев, это радует. Ну, что еще, кеды и все, что нужно для победы, это уже было. Так, Алла, качество большинства советских кедов было довольно заурядным, поэтому многие граждане мечтали раздобыть кеды советско-китайские. Советско-китайские были просто китайские, которые были известны как два меча. Ну да, правильно, Алла тоже помнит, видать. Именно такая эмблема украшала эту обувь, причем один из мечей был футбольный, а другой баскетбольный.
12: Видишь, как подробно-то.
11: Алла, да, жму руку сквозь эфирное пространство.
12: По глобусу на кедах мы. Мое поколение учило географию.
11: Вот да. Так вот, да? Ясно. Ну что ж, продолжим давайте. 244-244-14. Дело в том, что вот раздаются звонки в эфир, но мы не можем это все вот так успеть, поэтому присылайте.
12: Потопали дальше.
11: Потопали. Покедали.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал...
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Школа зовет?
10: РД Электроникс отвечает суперценами.
9: 17 августа по 13 сентября.
10: Большая школьная распродажа.
9: Смартфон Samsung Galaxy A16.
10: Всего 99 евро.
9: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
10: Все для школы по суперценам.
9: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
10: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
11: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
12: Кабаре взрослых мужчин.
13: Григорий и Эдмунд.
14: Ну, из того, что прилетело.
15: Господи, сколько тут? Я просто...
14: Много.
15: Нет, все невозможно прочитать. Нет, спасибо, конечно.
14: Да, ну вот, например, Татьяна Кеды. Хороши в них беседы. Ля-ля-фа.
15: Ля-ля-фа.
14: Кто носит кеды 45-го размера, у того... У того все такого размера, что ли? Нет, Татьяна говорит, что у того душа пионера, вот.
15: По 45-го размера кеды уже не помогут, да, не помогут, да. Да. Кеды снял, придя с пробежки, разбежались мышки в спешке.
14: Ух ты, высокая поэзия.
15: А да, вот интересно, почему не к месту помянуто, вот как-то, правда, в кедах ноги как-то не очень пахли.
14: По глобусу на кедах мое поколение изучало географию, так Евгений пишет нам. Кеды получаются, когда в носках перейдешь через дорогу со свежим битумом. Садист вы, однако, Евгений, романтик.
15: Слушай, 45-й размер, тут кто носит кеды, Татьяна пишет, размера у того душа пионера.
14: Ну да, но я же говорю.
15: Вот как это понять, душа пионера?
14: Я думал, что у того все такого размера, 45-го, оказывается, только душа пионера.
15: Душа пионера, ну вот как-то
14: души пионера.
15: Души пионера, да, вот это меня просто, да.
14: Кеды помнят только деды. кеды, кеды, варюшки, я погнал к бабушке. Ох ты, классно!
15: А вот это вот кеды — пошаговый партнер по пути ЗОЖ. Кто такой ЗОЖ?
14: Здоровый образ жизни.
15: О, я даже не знал, что такое
14: кеды
15: есть.
14: Кеды – это лучшая спортивная обувь для твоей ноги, даже если ты сороконожка. Спортланд позаботится о тебе. Ай, Марко, молодец, хорошо 45-ножка сказал.
15: 45-ножка тогда уже. Да. Да, если кеды, потому что тапочки общество пока не принимает. Вот, Надежда, молодец, да.
14: Кеды, они легче, чем ваши отговорки, это утренние пробежки. Переживут ваши планы, износятся от приключений. Взрослей когда-нибудь это. Потом. В кедах можно все и сразу.
15: Всех и сразу?
14: Да.
15: Да, это как-то смело.
14: Очень, да. А в лужах не тонем, в грязи не плачем, в кедах скачем. Ай-яй-яй.
15: Вот приятное воспоминание. Но, кеды надел варежки и погнал к бабушке.
14: Не что, да. Что это
15: не, прочел? Не, мне вспомнилось, понимаешь, это как...
14: Бабушка вспомнилась?
15: Нет, как в кедах в школу приходили, так сказать, к первому уроку спорта и скользили по этому самому, да.
14: В кедах, даже стоя на месте, кажется, что ты идешь к успеху, и кеды официально разрешено не взрослеть до глубокой старости. Окей, сейчас будет музыка, после чего мы объявляем процесс голосования. У нас три варианта уходят в финал.
15: Отдельно кто пришлет фотографию сохранившейся кеды с двумя мячами, да, отдельный приз.
14: Отдельный. Да, от Григория лично.

0: Но поскольку время ограничено, придется сделать обрезание Тони Эспозито.
1: Ой, обрезание, это, конечно, так.
0: Да, это образно, Гриша, образно. Итак, финал. Вариант номер один на ваше голосование. Были годы нашей деды рок долбали в белых кедах. Вариант номер один. Вариант номер два. Кеды-спутник лучше женщин. Их не надо развлекать, они не спрашивают, где зарплата, и если они натерли мозоль, вы просто купите новые.
1: Смело, смело.
0: Да, и вариант номер три. Взрослей когда-нибудь потом. В кедах можно все и сразу. Не всех, а все и сразу. Вот, первый вариант. Наши деды рок долбали в белых кедах. Второй вариант, что не спрашивают, где зарплата, и мозоль, можно купить новые. И третий вариант. Взрослей когда-нибудь потом. В кедах можно все и сразу. 244-244-14. Поехали. Первый, второй или третий вариант. Люди добрые, времени немного, поэтому ваша активность, на которую надеется Григорий Петрович. Да, скажи да.
1: Да, да, да.

Убедительная просьба на 244-244-14 проголосовать за первый, второй или третий вариант, потому что у нас времени не так много, а кому-то хочется выдать эту карту в Спортленд. Как-никак 25 евро.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Григорий и Эдмунд. В программе «Старый перц».
2: Конкурс.
3: Ну, молодцы. Активность просто зашкаливает. Григорий аж вспотел. Ну, так, стоп. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: За вариант скетов можно все и сразу.
3: За все и сразу.
5: Это было, по-моему, нет?
3: А?
5: Было такое, нет?
3: Было,
5: я
3: конечно.
5: Добавил всех и сразу.
3: Да, всех да. и сразу, да. Но это был 16-й голос за этот вариант. Подчеркиваю, взрослее когда-нибудь потом, в кедах можно все и сразу. Это Ром-Ром. 16 голосов. 14 голосов у Леонида. Кеды спутника лучше женщин. Их не надо развлекать. Они не спрашивают, где зарплата. Если они натерли мозоль, вы просто купите новые.
5: Ага.
3: Да. Ну и с результатом 19 плюсиков или голосов побеждает Татьяна. Были годы наши деды, рок долбали в белых кедах.
5: Да.
3: Ну, Татьяна, вы получаете подарочную карту номиналом в 25 евро в Спортленд. Уж не знаю, кеды вы там будете покупать или что-то другое. Но, как говорится, жизнь покажет. Поздравляем вас. Всем отдельное спасибо. Завтра будет новый день и новый конкурс.
5: И новые кеды.
3: И новые кеды обязательно. А фотографии, если с кедами пришлете, то Гриша вам приз выкатит личный.

0: Шуби-дуби-ду.
1: Эх, Stranger in the Night в кедах.
0: Да, Фрэнк Синатра в белых кедах. Это не рок, конечно, но тем не менее.
2: В студии Эдмунд Кашевский
0: и Григорий Берг, которые уже прощаются с вами на такой спортивной нотке. И сразу вспоминается эта штучка про Ивана Царевича. Три дня и три ночи скакал Иван Царевич, пока у него скакалку не отобрали. А он в новых кедах, между прочим, от Спортленда прыгал.
1: Так что скакалку тоже нужно. Может, скакалку разыграть?
0: В следующий раз. А может быть, завтра мы и скакалку разыграем, да. На 25 евро скакалку.
1: Да, ну потопали отсюда.
0: Ну что ж, это был Григорий Берг.
1: И Эдмунд Кашевский.
0: Бай-бай, до завтра.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: В среду 2 сентября в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами. А осадки возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, однако временами облака рассеиваться будут. Ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха понизится до плюс 12 и плюс 16 градусов, местами образуется туман. Днем западный ветер слабый или умеренный, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 18, плюс 21 градуса. Рига. В течение суток временами будет идти дождь, во второй половине дня возможны грозовые ливни. Будет слабый или умеренный западный ветер, ночью температура воздуха составит около плюс 15 градусов, а днем до плюс 20.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7 часов 18 минут.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
4: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ.
4: ЛКПП ЛБ.
3: Вечер со звездой.
5: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 90096. Выиграть может как...

0: 7:59.
1: City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
4: В среду 2 сентября в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами. А осадки возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, однако временами облака рассеиваться будут. Ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха понизится до плюс 12 и плюс 16 градусов, местами образуется туман. Днем западный ветер слабый или умеренный, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 18, плюс 21 градуса. Рига. В течение суток временами будет идти дождь. Во второй половине дня возможны грозовые ливни. Будет слабый или умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит около плюс 15 градусов, а днем до плюс 20.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:42.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit LV. SMS-Credit LV – эксперт в своем деле.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: В среду 2 сентября в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами. А осадки возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, однако временами облака рассеиваться будут. Ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха понизится до плюс 12 и плюс 16 градусов, местами образуется туман. Днем западный ветер слабый или умеренный, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 18, плюс 21 градуса. Рига. В течение суток временами будет идти дождь, во второй половине дня возможны грозовые ливни. Будет слабый или умеренный западный ветер, ночью температура воздуха составит около плюс 15 градусов, а днем до плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: В среду 2 сентября в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами. А осадки возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, однако временами облака рассеиваться будут. Ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха понизится до плюс 12 и плюс 16 градусов, местами образуется туман. Днем западный ветер слабый или умеренный, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 18, плюс 21 градуса. Рига. В течение суток временами будет идти дождь. Во второй половине дня возможны грозовые ливни. Будет слабый или умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит около плюс 15 градусов, а днем до плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: В среду 2 сентября в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами. А осадки возможны как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным, однако временами облака рассеиваться будут. Ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха понизится до плюс 12 и плюс 16 градусов, местами образуется туман. Днем западный ветер слабый или умеренный, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 18, плюс 21 градуса. Рига. В течение суток временами будет идти дождь, во второй половине дня возможны грозовые ливни. Будет слабый или умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха составит около плюс 15 градусов, а днем до плюс 20.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.